0: Есть мертвый, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. I'm the one and only dominator.